0: Радио 7.
1: No fighting.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Если кого с утра в Москве, Подмосковье смутила облачность, синоптики рекомендуют на это внимание не обращать. Потому что, по прогнозам, осадков сегодня не будет, воздух прогреется до плюс 27. И на четверг с пятницей вообще прогнозируют июль. Завтра-послезавтра должно быть до плюс 30. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что на 7 часов утра из всех въездов в город за Московской кольцевой ключевые заторы на Ленинградском и на Щелковском направлениях, ну и по городу, в том числе из-за последствий ДТП, плохо на эту минуту едут прежде всего Ярославская, энтузиастов Волгоградская.
0: В Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Экономисты и маркетологи дают сейчас прогнозы, как поменяются сроки доставки заказов потребителям при переезде складских помещений наших маркетплейсов из-за ударов БПЛА, и в том числе конкретно, как поменяются цены на крупнейшем маркетплейсе Wildberries после возможного переезда их складов. Что касается сроков доставки, перенос части товаров российских маркетплейсов, сообщается, на логистические центры в Казахстане, этот вариант сейчас рассматривается, может увеличить время ожидания заказов на один день. Это ни при каких обстоятельствах, эксперты отмечают, катастрофичным не является. Ну а что касается прогноза по ценникам, он таков, что резкого удорожания товаров на том же Wildberries в связи с возможным перемещением складских мощностей этого маркетплейса на территорию Казахстана в ближайшее время в плане цен никаких изменений не произойдет вообще. Россияне могут заселяться с помощью мессенджера Макс уже почти в 200 отелей в 40 регионах России из 89. Для этого больше иные документы не нужны в принципе. Если, напомню, раньше для россиян в принципе можно было заселяться только по паспорту. Теперь и по военному билету, и по водительскому удостоверению, и по заграну, и в том числе через цифровой ID, который можно создавать в национальном мессенджере. В итоге, сообщают, мессенджер Макс перестанет быть опцией и станет стандартом.

стандартам гостиничного бизнеса для всех мест размещения в стране. Вообще, на перспективу для отелей с номерным фондом более 50 номеров обязательность применения МАКСа при заселении наступит уже с ближайшего сентября. Для отелей, где номеров менее 50, это будет с осени 2028 года. Если же тему путешествий еще продолжить и действовать уже по принципу «заселился, выехал, уехал», то тут есть свежайший пример рекордсмена из Бразилии. Житель этой страны посетил вообще все страны на планете за 2 года и 42 дня, попав при этом в Книгу рекордов Гиннесса. Сделал все это бразилец, которого зовут Робсон Жезус, и он объехал 193 территории по планете. Начал путешествие с Таиланда, завершил свою персональную кругосветку в родной Бразилии через 2 с небольшим года. В среднем этот путешественник проводил по 3 дня в каждой стране. В итоге ему удалось увидеть 49 государств в Европе, 44 в Азии, 35 в Северной и Южной Америке, 54 страны в Африке и 14 в Океане. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня сегодня смогут завершить начинание, которое тянулось за ними шлейфом с начала лета. Овны, львы и стрельцы, финальный аккорд будет идеальным, а полученные результаты превзойдут все самые смелые мечты. Знаки Земли. Сегодня вы найдете оригинальный способ монетизировать навык, который раньше считали просто милым развлечением. Тельцы, девы и козероги, первые клиенты не заставят себя ждать. Знаки воздуха. Проявите бдительность при общении по телефону с незнакомцами. У близнецов, весов и водолеев есть риск поддаться психологическому давлению мошенников. Знаки воды. Сегодня вы можете получить приглашение на закрытое мероприятие. Раки, скорпионы и рыбы. Это событие существенно расширит ваш кругозор и список полезных контактов. Утро на семи холмах.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. После нескольких дней, которые в плане погоды обычно именуют фразой «сухо и комфортно», в среду тоже обойдется без дождей в столичном регионе. Мало того, антициклон уже несет в Москву и Подмосковье жару. Сегодня объявили синоптики, например, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а на четверг-пятницу в дневное время метеорологи прогнозируют зной до плюс 30 и выше. Но это будет на самом деле жара прощания, по выражению синоптиков, потому что уже в субботу в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Ну, как холодные выходные и в начале следующей недели просто прогнозируют от 22 до 24 тепла. На самом деле это будет соответствовать климатической норме августа. Московские центральные диаметры планируют прежде всего продлевать до Тульской, до Владимирской и до Ярославской областей. Именно эти три региона, по заявлению мэрии, будут первыми в расширении маршрутов электричек. Эта новация затронет 10 миллионов дополнительно пассажиров. Далее в планах расширить маршруты МЦД до всех регионов, расположенных вокруг Подмосковья. Московские центральные диаметры, как система наземного метро, которая проходит сквозь регионы, в итоге придет в 11 городов в соседних областях. Ну и в целом этот проект пойдет тогда на пользу как минимум 30 миллионам человек, которые живут в регионах так называемого центрального транспортного узла. Центральная пригородная пассажирская компания запустила в регионе пилотный проект по оснащению турникетов и валидаторов звуковым оборудованием. Это для пассажиров с нарушениями зрения. На станциях сообщается Тучково, Клязьма и Михнёва установили аудиосигналы, которые теперь оповещают пассажиров при валидации их соцкарт, можно ли проходить через турникеты. Список станций для тестирования составляли вместе с обществом инвалидов, учитывая близость к спецместам лечения и отдыха, которые обычно посещают слабовидящие пассажиры. Ну а далее, по итогам этого исследования, ЦППК масштабирует технологию на другие ЖД-станции. А теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра на МКАД плохо едет участок на юго-западе от Профсоюзной до Ленинского. Щелковское, Ленинградское, Новорязанское направление на эту минуту с плохим трафиком в плане подъездов к столице из области. Ну и по городу основные заторы на эту минуту — Липецкая улица, Ярославское шоссе, а также шоссе энтузиастов и Волгоградский проспект.
0: Радио 7.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект с юности профессионально занимался греблей. Персона тренировалась по 8 часов в день и должна была лететь на Олимпийские игры. Но планы сорвал мононуклеоз, который навсегда закрыл объекту путь в большой спорт. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
7: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
6: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
7: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Если кого с утра в Москве, Подмосковье смутила облачность, синоптики рекомендуют на это внимание не обращать. Потому что, по прогнозам, осадков сегодня не будет, воздух прогреется до плюс 27. И на четверг с пятницей вообще прогнозируют июль. Завтра-послезавтра должно быть до плюс 30.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Президент накануне подписал несколько принятых Думой и утвержденных Советом Федерации законов, которые на практике затронут в жизненных ситуациях, но буквально всех в стране. Например, банки и микрофинансовые организации, начиная с октября в новом году, будут обязаны информировать всех граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Это чтобы можно было отменять мошеннические действия, если вдруг на вас кредит записали. И еще законы

контроля за наценками на продукты скоро начнет действовать. И тут важное уточнение есть уже от властей о том, что речь не про госрегулирование, а про видимость стоимости продуктов и товаров буквально на всех этапах по стране. От производства до магазина. Так будут убирать теневые накрутки по ценам, выявляя конкретные участки, где эти накрутки появляются. Со следующей весны по всей стране разрешат проводить благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на месте уже существующих тропинок. Таким образом, сообщается, утвердили важные изменения в Лесной кодекс России, но и на практике на участках рекреационного назначения можно будет обустраивать дорожки, еще раз, по существующим уже лесным тропам. Только комфортно. Главное условие – не проводить для этого ни сплошные, ни выборочные рубки деревьев и кустарников. И второй важный нюанс – эта новация коснется городских лесных территорий. То есть по всем населенным пунктам в России с весны будут убирать бюрократические ограничения и позволят региональным властям благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы. Ситуация в экономике нашей страны этим летом такова, что кафе и рестораны, сообщают, ради экономии сокращают меню. Ну, убирают ингредиенты, которые стали или слишком дорогими, или которые долго теперь везут к нам в страну. Но для нашего общепита, на самом деле, это, конечно, еще цветочки. В плане идеи, как без особого ущерба привлечь клиентов на обеды и ужины. В иных странах общепит идет на более радикальные меры. Прекрасный пример на этот счет пришел из США. Мясной ресторан в городе Голливуд в американском штате Флорида стал предлагать гостям, чтобы шли люди, ужин голышом. Начали проводить действительно ужины без одежды, и цель – привлечь как можно больше посетителей. Если вдруг кому-то в России кажется эта идея сомнительной, для общепита США – нет. На такие мероприятия там огромнейший спрос. Ну и по деталям, чтобы посетители, сообщается, чувствовали себя комфортнее, на входе в этот стейк-хаус на ужин и голышом их встречает девушка в обнаженном виде. Билет для мужчин стоит $250, для женщин – 150, для пар – $300 США. Формат для штатов законный, народ идет. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. За время учебы в Кембридже объект от скуки записался в студенческий театральный кружок. Это положило начало роману с будущей оскароносной актрисой Эммой Томпсон. После расставания они остались добрыми друзьями и даже снялись вместе в нескольких проектах. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
3: На старт! Внимание!
1: Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-233-5-260.
5: Привезет от места к месту без забот, скандала, стресса. Чисто, вежливо, прилично, быстро и технологично.
6: Грузовичков.
7: Грузовичков. Все виды грузоперевозок и переездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
8: Хочу в Китай.
9: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю, эксклюзивные экскурсии с персональным

0: гидом.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Sodis.ru.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Радио 7.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Экспресс-кассу открыли на Ленинградском вокзале. Это удобная опция теперь будет для пассажиров, потому что в этом аппарате, сообщается, можно оформить проездной на поезд за час и менее до отправления. Также напомню, после реконструкции на Ленинградском вокзале внедрили цифровую навигацию, которая совмещена теперь с системой всего московского транспорта. Эта навигация работает на всех 5 этажах отремонтированного здания, также на указателях на привокзальной площади. Ну и для удобства пассажиров поезда отмечают там теперь разными цветами. Синий – это для составов дальнего следования, оранжевый – для пригородных направлений. Ну и кроме того, еще на Ленинградском вокзале добавили, как в метро, указатели с номерами выходов в город. Новый пешеходный мост в футуристическом стиле, важные уточнения от архитекторов, будут строить на территории Москва-Сити. Он будет состоять из 11 сфер, соединит транспортный хаб Москва-Сити с многофункциональным комплексом IQ-квартал. Длина этого нового моста будет 90 метров. Проектировщики уточнили, он позволит создать, самое главное, не только комфортную пешеходную связь между Москвой-Сити и одноименным городским вокзалом, но и в итоге точно будет арт-объектом на территории делового кластера, который станет популярным среди жителей и гостей столицы. Действительно будет выглядеть красиво, судя по рендерам. И строительство этого пешеходного моста в футуристическом стиле в квартале Москвы-Сити начнут в новом году. Реабилитацию каскада Ясеневских прудов закончили на юго-западе города. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, это верхний, средний, нижний пруды, которые находятся на территории парка на улице Паустовского, и которые при этом были в неудовлетворительном состоянии к этому сезону. Там на дне, прежде всего, накопились огромные объемы ила. Это привело к уменьшению глубины и зарастания.

0: питанию прудов водорослями. Поэтому в рамках работы очистили весь каскад ясеневских прудов от иловых отложений, а заодно отремонтировали все конструкции береговых полос. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, два участка на Московской кольцевой с очень плохим трафиком на 8.30 утра. Это от Дмитровского до Волоколамского, еще от Липецкой до Ленинского. Это в том числе и последствия ДТП. По той же самой причине еще сейчас стоит на выезд из города Ленинградская в Химках и битком Варшавская у третьего кольца, ну и само третье кольцо от Дубровки почти до Лужников. На этом пока все по столичной информации. Следующий выпуск новостей будет в 9.00 по Москве.
1: Радио 7.

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе. У нас на связи видное. Пишет нам Виктория. Муж как-то сказал, что сделал доски пола заподлицо. Как бы вровень. Но звучит само слово странно. Что-то подлое в нем есть или нет?
2: Да, заподлицо – это такой, скорее, строительный термин, узкоспециальное слово, означающее вровень на одном уровне. Может быть, там и есть соблазн увидеть слово.
1: Подлость.
2: Подлость, да, но нет. Потому что за подлицо здесь исторически и за, и под приставки. А вот слово подлый вообще в русском языке из польского. И первоначально в польском подлое означало простонародный, ну, а исторически еще и подчиненный, а потом уже такой плохо себя ведущий, в общем. Так что подлый, первоначально принадлежащий к простонародью из польского языка, а в слове заподлицо исторически это связь с лицом, и под там исторически приставка.
1: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: Реклама.
1: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
2: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
1: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
2: Bittrex24.

0: помогает бизнесу работать. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Если кого с утра в Москве, Подмосковье смутила облачность, синоптики рекомендуют на это внимание не обращать. Потому что, по прогнозам, осадков сегодня не будет, воздух прогреется до плюс 27. И на четверг с пятницей вообще прогнозируют июль. Завтра-послезавтра должно быть до плюс 30.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Через несколько часов все вузы у нас в стране завершат прием согласий на зачисление. Прием согласий абитуриентов закрывается, если конкретно сегодня, в полдень по московскому времени. Далее приказы о зачислении абитуриентов вузы российские выпустят 7 августа. Это будет пятница. Вообще главная тема в этой сфере, которую вовсю обсуждают и поступающие, их родители, преподаватели и эксперты в сфере образования высшего, это про то, что надо, в общем-то, вносить изменения в олимпиадную систему или радикально увеличивать количество бюджетов вузовских мест. Потому что вот эта именно приемная кампания дала конкретные примеры. Из-за приоритета победителей олимпиад, а их очень много сейчас по стране, вузы вынуждены отказывать в приеме даже тем, кто по всем необходимым ЕГЭ набрал 100 баллов из 100 возможных. Пользователи МАКС в возрасте от 14 лет в России получили возможность создавать цифровой ID. Как уточнили в Минцифры, применять этот ID можно будет для того, чтобы подтверждать возраст и социальный статус, например, в транспорте, кинотеатрах и в музеях для получения скидки. Сообщается, что самыми первыми возможность создать цифровой ID получат студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет, и после создания ими цифрового ID в личном кабинете, на госуслугах и в МАКСе будут указаны в том числе студенческий статус и даже конкретный курс или конкретный класс и конкретное учебное заведение. При этом доступ к гостиничным услугам и к покупкам товаров для взрослых через цифровой ID в национальном мессенджере, напомню, дадут уже с 18 лет. Жара, которая последние месяцы держится в очень многих странах Европы и которую в том числе вовсю уже обсуждают экономисты, потому что прикидывают последствия в очень многих сферах, проявится и в магазинных ценниках в российских магазинах. Это коснется того, что в том числе у нас в стране, ну, в принципе, не производится. И вот тут, в частности, европроизводители оливкового масла сообщают, уже точно будет рост цен на их продукцию, потому что экстремальная жара, засуха и природные пожары влияют на урожай этого сезона. Вообще, для сравнения, стоимость оливкового масла в мире в последние пару лет постепенно снижалась, но 2 года назад она тоже была на пике из-за роста спроса в условиях жаркой сухой погоды. Сейчас, когда жара в Европе вновь бьет рекорды, цены на оливки рост возобновляют. В Греции, Италии, Португалии оливковые рощи пострадали от пожара, в Испании и Франции от засухи. Производители оливкового масла в Европе уточняют, повышенные цены будут точно. Вопрос только в том, насколько. А это зависит, сколько еще времени сухая и жаркая погода продержится в западной части Евразии. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В 90-е объект был одним из самых популярных британских комиков. Вместе со Стивеном Фраем они составляли легендарный дуэт, который покорил телевидение «Туманного Альбиона». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Сложно.

0: Логично. Грузовичков. Грузовичков.
1: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
0: Грузовичков.
2: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
3: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: Парксайд – семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
8: Ночь пройдет, пройдет, раненосная.
7: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
9: Радио 7.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. После нескольких дней, которые в плане погоды обычно именуют фразой «сухо и комфортно», в среду тоже обойдется без дождей в столичном регионе. Мало того, антициклон уже несет в Москву и Подмосковье жару. Сегодня объявили синоптики, например, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а на четверг-пятницу в дневное время метеорологи прогнозируют зной до плюс 30 и выше. Но это будет на самом деле жара прощания, по выражению синоптиков, потому что уже в субботу в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Ну как холодные, выходные и в начале следующей недели просто прогнозируют от 22 до 24 тепла. На самом деле это будет соответствовать климатической норме августа. Московские центральные диаметры планируют прежде всего продлевать до Тульской, до Владимирской и до Ярославской областей. Именно эти три региона, по заявлению мэрии, будут первыми в расширении маршрутов электричек. Эта новация затронет 10 миллионов дополнительно пассажиров. Далее в планах расширить маршруты МЦД до всех регионов, расположенных вокруг Подмосковья. Московские центральные диаметры, как система наземного метро, которая проходит сквозь регионы, в итоге придет в 11 городов в соседних областях. Ну и в целом этот проект пойдет тогда на пользу как минимум 30 миллионам человек, которые живут в регионах так называемого центрального транспортного узла. Центральная пригородная пассажирская компания запустила в регионе пилотный проект по оснащению турникетов и валидаторов звуковым оборудованием. Это для пассажиров с нарушениями зрения. На станциях сообщается Тучково, Клязьма и Михнёва установили аудиосигналы, которые теперь оповещают пассажиров при валидации их соцкарт, можно ли проходить через турникеты. Список станций для тестирования составляли вместе с обществом инвалидов, учитывая близость к спецместам лечения и отдыха, которые обычно посещают слабовидящие пассажиры. Ну а далее, по итогам этого исследования, ЦППК масштабирует технологию на другие ЖД-станции. А теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карта показывает, что на 9.30 утра северо-запад прежде всего едет крайне плохо. Там МКАД, Заторах, Ленинградская на въезд и на выезд. И также из главных проблем с трафиком на эту минуту надо отметить замкат из области Щелковская и Носовихинская, а по городу восток и юг Третьего кольца и участки на Варшавском, Ленинградском, Волоколамском, Дмитровском и Ярославском.
0: Радио 7.

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня сегодня смогут завершить начинание, которое тянулось за ними шлейфом с начала лета. Овны, львы и стрельцы, финальный аккорд будет идеальным, а полученные результаты превзойдут все самые смелые мечты. Знаки Земли. Сегодня вы найдете оригинальный способ монетизировать навык, который раньше считали просто милым развлечением. Тельцы, девы и козероги, первые клиенты не заставят себя ждать. Знаки воздуха. Проявите бдительность при общении по телефону с незнакомцами. У близнецов, весов и водолеев есть риск поддаться психологическому давлению мошенников. Знаки воды. Сегодня вы можете получить приглашение на закрытое мероприятие. Раки, скорпионы и рыбы. Это событие существенно расширит ваш кругозор и список полезных контактов. Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанка.

0: Банк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Если кого с утра в Москве, Подмосковье смутила облачность, синоптики рекомендуют на это внимание не обращать. Потому что, по прогнозам, осадков сегодня не будет, воздух прогреется до плюс 27. И на четверг с пятницей вообще прогнозируют июль. Завтра-послезавтра должно быть до плюс 30.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Президент подписал закон, который распространит систему страхования вкладов у нас в стране на электронные денежные средства клиентов в российских банках. Пока что напомню, при отзыве лицензии у финансовой организации страховое это возмещение по вкладам составляет 1 400 000 рублей, но деньги на электронных кошельках этой защитой не обладают вообще. Новый закон этот пробел устранит, распространив гарантии на электронные денежные средства по тем же самым принципам, что есть для депозитов. Для этого только владелец цифрового кошелька должен будет обязательно пройти идентификацию, потому что на анонимные счета, это важный нюанс, страхование денежное не распространится. Правило вступит в силу через 180 дней с подписания закона президентом. Это произошло, так что это перспектива февраля. Москва и Бангкок ведут работу над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию. Как сообщили по этому поводу в Минтранспорта, для увеличения пассажиропотока их добавят к 4 нашим авиакомпаниям, которые и так еженедельно выполняют более сотни рейсов в Таиланд. Из того, что в сфере пассажирских туристических полетов уже произошло, это то, что Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение. Первый рейс иракской компании Iraq Airways из Багдада был уже накануне. Этот перевозчик возобновляет полеты после нескольких месяцев перерыва. Ну и из ближайшего еще на перспективу прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском возобновится 16 августа. Тут сообщается, что рейсы между двумя столицами со стороны сирийской авиакомпании тоже будут регулярными. И это решение принято в рамках налаживания авиасообщений между Сирией и Россией. Ну и в продолжение этой темы частный случай, который на самом деле показывает массовую перспективу, если на то у граждан будут возможности. В американском штате Висконсин 69-летний пенсионер добрался до магазина на вертолете, чтобы не стоять в пробках. Мужчина, частный владелец хеликоптера, приземлился прямо на парковке автомобильной у торговой точки. Просто на автомобиле путь до магазина занял бы у него час, а так пару минут. Поскольку таким образом, очень нечасто покупатели в магазины даже в США добираются, на место приехали полицейские. Ну и полиция, этот американский дедушка, собственно, так и пояснил. Ехать было бы слишком долго. А поскольку у него лицензия пилота есть, и он правила не нарушил, никаких негативных последствий для него этот вылет за покупками в магазин на вертолете не имел. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачи сегодня.

0: Реклама.
1: Что такое раннее бронирование?
2: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
1: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
2: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
1: Приключения в Африке и Южной Америке.
2: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
1: И никакой суеты в канун праздников.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Идеальный ли?

0: летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-260-й.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Персона невероятно талантлива еще и в писательстве. Объект написал пародийный шпионский детектив «Продавец пушек». Книга мгновенно стала международным бестселлером, но продолжение пришлось отложить из-за внезапно рухнувшей на актера славы. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новое

0: подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: В конце каждого часа.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Если кого с утра в Москве, Подмосковье смутила облачность, синоптики рекомендуют на это внимание не обращать. Потому что, по прогнозам, осадков сегодня не будет, воздух прогреется до плюс 27. И на четверг с пятницей вообще прогнозируют июль. Завтра-послезавтра должно быть до плюс 30.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Экономисты и маркетологи дают прогноз, как поменяются сроки доставки заказов потребителям при переезде складских помещений наших маркетплейсов из-за ударов БПЛА, и в том числе, как поменяются цены на крупнейшей платформе Wildberries после тоже возможного переезда их складов. Что касается сроков доставки, перенос, сообщается, части товаров наших маркетплейсов на логистические центры в Казахстане увеличит время ожидания заказов на 1.

0: им день, что, в общем-то, ни при каких обстоятельствах не является катастрофичным. А вот что касается прогноза по ценникам, он таков, что резкого удорожания товаров на том же Wildberries в связи с возможным перемещением складских мощностей маркетплейса в Казахстан в ближайшее время не произойдет вообще. Президент накануне подписал несколько принятых до этого Думой, потом утвержденных Советом Федерации, законов, которые на практике скоро затронут в жизненных ситуациях, ну, буквально всех у нас в стране. Например, банки и микрофинансовые организации, это будет с октября в новом году, будут обязаны информировать всех граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Это чтобы на практике можно было отменять мошеннические действия, если вдруг на вас кредит запишут. И еще закон о контроле за наценками на продукты скоро начнет действовать в стране. И тут сразу есть важные уточнения от властей. Речь не про госрегулирование по ценам, а про видимость стоимости продуктов и товаров на всех этапах – от производства до магазина. Так будут убирать теневые накрутки по ценам, выявляя конкретные участки, где эти накрутки появляются. Пользователи Max в возрасте от 14 лет в России получили возможность создавать цифровой ID. По этому поводу, как уточнили в Минцифры, применять далее этот ID можно будет для того, чтобы подтверждать возраст и социальный статус, например, в транспорте, кинотеатрах, в музеях для получения скидки. И тут самыми первыми возможность создавать свой цифровой ID получили студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет. После создания ими цифрового ID в личном кабинете, на госуслугах и в Максе будут указаны в том числе студенческий статус и даже конкретный курс или класс и конкретные учебные заведения для школьников. При этом доступ к гостиничным услугам и к покупкам товаров для взрослых через цифровой ID в национальном мессенджере, напомню, все-таки дадут уже с 18 лет. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в «Кремлевском дворце». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте mygektar.ru. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мой гектар.ру.

0: переездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
2: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
3: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Каширки до улицы Серпуховской вал, Новорязанское шоссе и Волгоградка медленно едут от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошей среды.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. У вас специализированный застройщик юго-запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 12-333-503-363.
0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные.

0: 107. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, без осадков и плюс 26-28 градусов. Завтра в столице облачно, небольшой дождь, ночью 17-19 градусов, а днем плюс 28, плюс 30.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Делегацию России на 81-й сессии Генассамблеи ООН возглавит Сергей Лавров. Распоряжение подписал президент Владимир Путин. В состав российской делегации, помимо министра иностранных дел, войдут замглавы МИДа Александр Алимов, постпред России при ООН и в Совбезе Василий Небензя, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Напомню, Генассамблея ООН откроется 8 сентября в Нью-Йорке. Базовый набор товаров для школьников за год подорожал более чем на 6%. В суммарном выражении он составил почти 19 тысяч рублей. Такие данные приводит Чек-индекс. Лидером по росту цен стал обычный бумажный дневник. Он прибавил 12%. Среди причин – отказ производителей от тонких обложек. Изделия делают более прочным и износостойким, без необходимости покупки дополнительного чехла. На втором месте по подорожанию оказались одежда и обувь. Рост на 7-10%. В Москве открываются павильоны здоровья, где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику организма. Посетители уже принимают новый павильон на Никитском бульваре. За 10-15 минут здесь можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса, попробовать нейрофитнес для тренировки памяти и внимания.

0: чемпионов. Акция действует на АЗС «Татнефть». С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки.

0: подарки «Радио 7».
1: Новые персоны и досье на нее. Каждый день. Будьте начеку.
2: Тайная персона. «Радио 7».
1: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСС резервный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Союза перевозок и переездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады.

Агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект записывал видео для проб в культовом медицинском сериале прямо в ванной комнате отеля и так идеально сымитировал американский акцент, что продюсеры утвердили его, даже не подозревая о том, что объект – коренной англичанин. Так персона получила роль циничного хромого врача-диагноста.

поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в

0: 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Минздраве рассказали о переносе истории болезни россиян на госуслуги.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по

0: и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: почти две трети граждан. За 20 лет наблюдений кардинально изменился подход к своему здоровью. Согласно исследованию ВЦИОМ, доля россиян, которые занимаются спортом хотя бы изредка, увеличилась почти в два раза – с 44 до 78%. А число тех, для кого спорт стал регулярной привычкой, выросло более чем в три раза – с 9 до 29%. За своим рационом сейчас следят две трети опрошенных, а 17% россиян признались, что их меню определяется исключительно стоимостью продуктов. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавки, от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Волоколамки и от Каширки до Волгоградки. Третье кольцо – внутренняя сторона. Есть проблемы от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Савеловской эстакады. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСТ резервный застройщик юго-запад столицы. Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты.

на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес

пишет ТАСС. Начальная стоимость лота составила 4 миллиарда рублей. РЖД пытается продать здание вокзала с марта. Два предыдущих аукциона не состоялись по той же причине. Не было подано ни одной заявки. Общая площадь объекта превышает 7,5 тысяч квадратных метров. Всего земельного участка 13,5 тысяч квадратных метров. Рижский вокзал построен более 100 лет назад. В 2021 году его признали объектом культурного наследия регионального значения. Свыше 80% россиян помнят свою первую любовь. Для большинства опрошенных она пришлась на подростковый возраст. При этом у 37% респондентов первая влюбленность была безответной. Еще треть испытывали взаимное чувство, но недолго. Исследование также показало, что главным романтическим поступком россияне считают не дорогие подарки, а искреннюю заботу.

Я напомню, что мы продолжаем разыскивать всех этих селебрити. Завтра уже будем заниматься тем же самым. Так что включайте радио 7 с самого утра. Ловите в эфире подсказки. Ну а вечером определим очередного победителя.

0: О вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложности на 3-м транспортном на внутренней от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Потеряете 45 минут. Медленно едет Московская кольцевая внутренняя сторона от Волгоградского проспекта до Бесединского путепровода минус полчаса. На Ленинградке затор от Чашникова до Московского Малого кольца. И на Дмитровке потеряете полчаса от поворота на Горке до Рогачевского шоссе.
2: Реклама.
3: А? Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад-столица». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
6: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором «Fun & Sun» в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели

0: национальной символикой. Солнечные затмения смогут увидеть жители северных и северо-западных районов России. Оно начнется 12 августа в 18:35 по московскому времени, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. На европейской части России наибольшие фазы затмения ожидаются около 9 вечера. Видна она будет только там, где Солнце в это время не успеет зайти за горизонт. Из Москвы можно будет видеть только самое начало.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, новости мы с вами вроде бы послушали, а значит, теперь можем с чистой совестью вернуться к любимой музыке. Вот единственное, что в этом часе сделаем два небольших перерыва. Один на игру «Третий лишний», к которой приступим через пару песен, а еще и на виртуальную экскурсию по столице в исполнении.

0: Привет всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 92.8. А играть мы будем с менеджером по продажам по имени Николай. Николай, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Николай, а вот скажите, пожалуйста, вы продаете энергетические напитки, а сами употребляете их или вот что вас бодрит?
1: Что меня бодрит? Бодрит меня много. Наверное, время, проведенное с семьей.
0: Угу.

0: вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложнее всего сейчас на третьем транспортном на внутренней стороне, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Потеряете 1,5 часа. На Московской кольцевой затор на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Строгино. Тормозит Ленинградка над Беломорской улицей до улицы Репина. И пробка на 30 минут на Северо-Восточной Хорде от станции Соколиные Гора до Щелковского шоссе. Удачи в пути.
2: Реклама. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fasttravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это

Болотная. Они были старицами Москва-реки, тихими и неподвижными. И в теплую погоду над водой витал тот самый характерный запах сырости и тины. Так и сложилось. Местность стали звать по приметному признаку. А роща получила имя от окрестных лугов и водоемов – Тюхальских. Есть и другая, более камерная версия. Будто название пошло от имени владельца этих земель – Трифилия, которое в народной речи легко могло превратиться в Тюфеля. Но эта гипотеза держится скорее на догадках, тогда как болотно-озерная картина подтверждается старыми планами и межевыми документами, где рядом с рощей четко обозначены Тюхольские земли и Тюхоловский мост. В основном здесь охотились цари и простые горожане, рыбачили, собирали дары леса. Здесь бывали Алексей Михайлович Тишайший, Петр Великий и Николай Карамзин. Прошли столетия, и роща уступила место

дурное настроение, то вечер в компании «Радио 7» его однозначно поднимет на какой-то удобоваримый уровень. Поэтому, друзья мои, обязательно оставайтесь с нами. И в этом случае, смею уверить, вечер обязательно будет добрым. Ну а под занавес сейчас мы послушаем «Earth, Wind & Fire», а прямо сейчас «Sting на семи холмах».

0: 574 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А между тем синоптики настаивают, что к середине

Но даже если вдруг вы сейчас усердно трудитесь, не переживайте, это же ненадолго, правда, на вашей улице тоже обязательно праздник будет. Поэтому предлагаю как минимум ближайшие 6 минут посвятить прослушиванию музыки. И тем более она того стоит, смею вас уверить. Через несколько минут в эфире появится Джо Дассен, а прямо сейчас BWO на радио 7. Добрый вечер.

австралийцем по имени Мак Грейл Бейтап. Этот джентльмен прокричал слово «сейчас», «now» по-английски, с громкостью 122,4 децибела. Представляете? Это все равно, что раскат грома, работа бензопилы или звук отбойного молотка. При этом мужчина побил рекорд, который 30 лет держался. Раньше он принадлежал учительнице школьной из Северной Ирландии, которая в 94 году прошлого века прокричала слово «тишина» с громкостью 121,7 децибел. Ну, собственно, да, учитель должен, наверное, уметь внушить своим ученикам, что надо тихо себя вести. Ну, а тем не менее, вот знаете, сейчас сижу параллельно в нашем чатике семерочном и смотрю, слушательница по имени Ольга напомнила, что до школы

0: О том, как едет столица, расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней, от Молодогвардейской улицы до Строгино. Столько же на третьем транспортном, на внутренней стороне, от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Медленно едет Липецкая улица, от 6-й Радиальной улицы до Загорьевской улицы и на Волоколамке. Затор на полчаса от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи в пути.
2: Радио 7.ру. Новости.

гарантия 5 лет. Белджи X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте Белджи.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по прогнозу, лето и правда продолжается. Завтра, например, до 29 вышиналя в столице синоптики обещают. При этом переменно облачное небо, местами днем кратковременный дождь возможен и ветер до 7 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас главные события к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Миша, привет.
3: Привет, Олег. Центр избирком назвал число избирателей в России. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось свыше 111 миллионов человек. За пределами страны более 1 миллиона 800 тысяч человек. Накануне глава Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова объяснила введение в России трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить

все это пошло со времен Семилетней войны, когда Англия и Франция враждовали, и доблестные французские солдаты в то время массово дезертировали из своих частей. Ну и англичане, за этим наблюдая, стали так иронично подтрунивать, мол, to take French leave, то есть уйти по-французски. Так они обозначали вот это самовольное покидание части.

тур грянет. Ну, поживем, увидим, как оно будет. Во всяком случае, ваш покорный слуга будет держать кулаки за это событие. Ну, а тем временем в столице уже 20:39 и далее на радио 7 Адам Ламберт. А прямо сейчас Адриана Челентано на Семи холмах. Добрый вечер.

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве ожидается до 29 выше 0, при этом переменно облачное небо, местами возможны осадки, а ветер при этом будет дуть со скоростью не более 7 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Музыка оживает, когда вы слушаете Радио 7. Она такая разная, легкая и нежная. Страстная и огненная. Всегда лучшее

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

информации зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.